0: right, boys. Get ready. The dance is next.
1: Everybody save the fiddler dram. And on the other side, we will give you a real old Virginia reel.
2: Может, ты и прав, но попробуй не думай обо всем этом. А думать об этом все равно что знать день своей смерти. Незнание этого дня практически делает нас бессмертными.